с огромным удовольствием приглашаем вас на 10-й международный фестиваль Авторадио «Дискотека».